Маска се скина, застори падна, как пьесма утихне и у рекат стана.